0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.

0: чтобы никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, что все.
3: Да, видите, как я не ошибаюсь.

Натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок нас двох не

0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона?
1: А?
0: В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
3: И вот тут важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: запинкой.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
2: Да вы вообще никак гений, да?